Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь расстаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя. Такая красивая, я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

Я благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать сами.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

А пока в поле дым, да и снег лежит.

не устанешь верить. Ты никогда не устанешь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Однажды жизнь молодой женщины резко меняется. Ей ставят смертельный диагноз. Ее увольняют с работы, бойфренд бросает ее. Жить ей остается всего 2 месяца. И она отбрасывает всякую осторожность, пытаясь осуществить напоследок свои несбывшиеся желания. Саундтрек к фильму «Гитара».

0: Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Форталазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за $215 000, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Осмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

В беременную наемную убийцу по кличке Черная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл, но голова у женщины оказалась крепкой. Пролежав 4 года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Черной Мамбы, и она начинает по очереди убивать членов банды Билла, решив оставить главаря напоследок. Саундтрек к фильму «Убить Билла».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском районе стартовала неделя безопасности дорожного движения. Первое занятие в автогородке на базе школы номер 2 провели для первоклассников из школы номер 1 имени Аверина. От автоинспектора ребята узнали правила поведения вблизи дороги, во дворах и на остановках. Им рассказали, как правильно ездить на велосипедах и самокатах, вести себя в автобусе и автомобиле. После теории – практика. Дети примерили роли пешеходов и пассажиров, переходили дорогу по знакам и светофорам, дожидались автобус по всем правилам. Главной темой стал маршрут «Дом-школа-дом». Ребята потренировались безопасно двигаться по улице, в том числе по краю проезжей части, там, где нет тротуаров. Каждому вручили световозвращатели. Им напомнили, почему они важны в темное время суток. В Валдае в 9-й раз прошел фестиваль народного творчества «Звонкоголосый Валдай». Он открыл традиционные дни колокольной славы. В этом году праздник переехал с площадки у Царя Подковы на центральную площадь города и сразу зазвучал по-новому. Над площадью разносился колокольный звон, а пространство наполнилось красками народных костюмов и узорами ремесленных изделий. На сцене выступали творческие коллективы и солисты, песни и танцы складывались в единую историю о любви к родной земле. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава Валдайского округа Юрий Стаде. Он отметил, как важно беречь и развивать колокольные традиции. Яркой частью фестиваля стала выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и серия мастер-классов. Каждый желающий мог попробовать себя в народном ремесле. Едровский дом культуры ждет капитальный ремонт. Работы пройдут в период с 27 по 29 годы по национальному проекту «Семья». Он стал одним из 4 учреждений культуры Новгородской области, включенных в программу обновления. Всего на ремонт всех объектов направят более 260 миллионов рублей. После реконструкции в здании появятся современные комфортные пространства для занятий творчеством и досуга, обновленные залы, доступная среда и новые возможности для местных жителей. В субботу на улице Ломоносова снова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильная площадка позволила жителям быстро проверить важные показатели без записи и очередей. За день специалисты приняли 24 человека. В экспресс-формате можно было измерить давление, уровень сахара и холестерина, оценить состояние легких и зафиксировать вес, а также получить краткую консультацию. Медики делают ставку на простую и регулярную профилактику. Даже базовые замеры помогают вовремя заметить изменения в самочувствии и при необходимости обратиться к врачу.

0: отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
1: Доброе утро! Самое новое, самое классное, самое позитивное утро начинается прямо сейчас. Ведь сегодня вторник, сегодня 22 сентября. Если бы мы играли в лото, то сказали бы «гуси-лебеди». Бочонок «гуси-лебеди» 22-22-09. Вообще мне очень нравятся такие
2: представляю,
1: вот...
2: Представляю, я играю в лото, мне говорят «гуси-лебеди». Я не понимаю, что происходит.
1: Барабанные палочки.
2: И возможно, понимаешь, я пропускаю свой выигрышный квадратик.
1: Ну да. А ты, кстати, знаешь, вот люди делятся на три типа, которые играют в русское лото. Вот к какому типу ты относишься? Я еще не знаю, что это обозначает, зато я знаю эти три типа. Первый тип людей, когда им говорят какую-то цифру, какой-то номер, они ставят крестик. Второй тип людей кружочком обводят. Третий тип людей вот так нервно зачеркивают. Ты вот к какому типу людей относишься, если, например, играешь в лото, в вот эти вот бланки, которые можно зачеркивать, можно... ну, который многоразовый условно. Что вот ты делаешь? Крест ставишь, кружочек или зачеркиваешь?
2: Я никогда не играла в лото.
1: Че, правда, что ли?
2: Серьезно.
1: Ничего себе, это упущение, Маш.
2: Ну, да, думаешь?
1: Да, вот я понимаю, если бы ты в городки никогда не играла или в питанг. Это да, ну лото.
2: В это я тоже не играла.
1: Ой, все, ладно.
2: Зато я тебе скажу, что мне пришла моя картина по номерам, которую я ждала давно. Это кит. Огромный кит. И я получаю просто невероятное удовольствие. Мне кажется, это чисто осенняя такая фишка.
1: Да, чисто.
2: Включить кино какое-нибудь классное, «Сумерки», например, и сидишь и раскрашиваешь кита.
1: Так это кризис среднего возраста.
2: Художником.
1: Кошками себя обкладываешь, да?
2: Нет, у меня с одной стороны кошка, с другой собачка. Дети бегают, я рисую картины по номерам. Ну да, вот такой вот мой пожилое развлечение.
1: Ну неплохо, неплохо. Кстати, да, это здорово тоже. Друзья, как вы развлекаетесь, как вы этой осенью себя чувствуете? Очень интересно узнать. Ну, а что мы вам готовы рассказать? Сегодня мы поговорим о каких-то новых словах. Будет рубрика «Языки», обязательно покурьезим. Со звездами узнаем, как там дела обстоят. Ну и многое другое интересное ждет вас в утреннем шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малина, мы начинаем.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Событие проводится с целью пропаганды идей пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Главный девиз дня – «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Впервые день без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на 4 дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах Европы продолжались до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела Великобритания. Еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около 20 городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более 1000 городов в 35 странах мира. В настоящее время, по приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 2000 городах мира. Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах во Всемирный день без автомобиля также проходят специально организованные мероприятия.
2: 22 сентября 1764 года в России введены каменные верстовые столбы. В этот день в царствовании Екатерины II комиссия о каменном строении Петербурга и Москвы принимает решение о благоустройстве главных въездов в столицу по Царскосельской и Петерговской дорогам и решает заменить деревянные указательные столбы на каменные. Дорожные знаки по единому образцу были изготовлены в виде обелисков из гранита или мрамора. Путевая верста равнялась 500 саженям. Это 1,7 километра. Первый такой столб появился в 1774 году на берегу Фонтанки около Триумфальных ворот. Первая дорога, по которой были установлены каменные верстовые столбы, разделяла путь от Москвы до Коломны, поэтому верстовой столб в народе стали именовать Коломенской верстой. Затем появилась практика указывать расстояние до столицы от каждой почтовой станции. В том же году верстовые столбы появились вдоль Царскосельской дороги от границы Санкт-Петербурга. В 18 веке граница города проходила по Фонтанке до Царского села. Такие дороги назывались столбовыми.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» время покурьезить, вас развлечь, рассказать вам интересные события, которые где-то с кем-то произошли. Это рубрика «Зацепило», в которой мы вам рассказываем странные новости.
2: Да, новости стран, весьма странные. С кем-то они могли случиться, с кем-то не могли. Но самое главное, что сегодня новость такая, знаешь, она совсем не вторничная, она скорее пятничная,
1: да.
2: Или новость выходного дня. Ну, потому что новый рекорд тут, значит, обнародован. И этот рекорд связан с игристыми напитками. Вот, шеф-повар из Италии. Ой, подожди, нет, из Швейцарии. Просто смотрю, ресторан называется Тичино. А он итальянский шеф-повар, но он из Швейцарии, понимаешь, да? Короче говоря, в Швейцарии работает итальянский шеф-повар. Все. Зовут его Марко Райнер. И он установил мировой рекорд. Он за минуту открыл 91 бутылку шампанского с помощью сабли. Этот сабраш, или как называется.
1: Ну, классно.
2: 91
1: вот
2: бутылка
1: работа.
2: За минуту. Это получается за секунду 3 бутылки. Это же нужно как-то их всех выстроить. Это же нужно как-то...
1: Ну да, кстати, во всех этих рекордах очень важна подготовка. То есть должно определенным образом стоять, определенной быть консистенцией. Например, вот женщина, которая бутерброды маслом намазывала, масло должно было быть определенной температуры, чтобы легко мазать.
2: Но вот здесь я смотрю, 3 года назад у него был рекорд, он же поставил 68 бутылок, сейчас уже 91, то есть он просто ставил бутылки на уровне своего роста, брал прям саблю, прям как у мушкетера настоящую.
1: Он клевый.
2: Вот. И мне просто интересно, вот туда стеклышки не попадают? Или когда все быстро делается, осколки не попадают в бутылки?
1: Я думаю, что нельзя исключить того, что там будут осколки.
2: Я один раз в жизни видел, как это происходит. Вот по-настоящему, когда мы приехали с друзьями на базу отдыха, и один мужчина, который ухаживал за моей подругой, он такой хотел ее поразить. Он ушел минут на 30, он ушел. Просто ушел в никуда.
1: Все забыли про
2: все
1: него.
2: Все про него забыли, про этого мужчину. И тут он идет потом гордый, с таким, знаешь, тесак огромный взял где-то, то ли у повара там, то ли еще у кого-то. С ним идет.
1: Ничто не остановит мужчину, который собрался произвести
2: впечатление. До конца никто ничего не мог понять. И потом, когда он, значит, понял, что его вот эта вот девушка, ну, кстати, у них все уже хорошо, там дети, эта девушка на него когда обратит внимание, и он так: а теперь смотрите! И берет, значит, этот тесак этот огромный и начинает скоблить бутылку. В общем, у него это получилось раза с 10-го. Все уже все снимали на телефоны, всем было интересно. Ну, в общем, вот один раз в жизни видел, но это, наверное, тесак, но не очень. Ну, там и как бы шампанское было, знаешь.
1: У меня тоже, слушай, есть курьезная новость, правда, не про шампанское. Недавно мне рассказали, для всех одиноких женщин, которые потеряли надежду найти, значит, свою вторую половинку, рассказывают.
2: Что за день?
1: Супер история, давай. Да. В общем, одна женщина, ей уже там к 50 примерно годам, она разведена, у нее дети, ей очень грустно и одиноко в этой жизни. Шла она однажды по улице, представляешь, и видит, что мужчина упал в люк, провалился в люк.
2: Она его спасла.
1: И никто ему не помогает. Она ему помогла. А он оказался миллионер, представляешь?
2: Ничего себе!
1: И они теперь живут в центре города, в двухъярусной квартире. У них крутая дача. Они вообще... Нет, ты представляешь?
2: Я представляю.
1: Ты представляешь себе вообще такое?
2: Да.
1: Главное быть добрым. Я говорю, когда мне рассказали эту историю, я говорю, он наверняка специально это сделал, потому что такой наверняка все со мной из-за денег. Я найду самую добрую, самое доброе.
2: Но чаще всего, друзья, если вы идете мимо люка, а там мужчина сидит, скорее всего, это работник гор водоканала, который там что-то
1: делает.
2: Если
1: он кричит: помогите, просто прикалывается.
2: Просто прикалывается. Просыпаемся дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Доброе утро всем! Классное, потрясающее утро вторника, 22 сентября на календаре. Самое время поздравить наших именинников, кто сегодня появился на свет. Собственно, поздравляем вас с днем рождения. И давайте узнаем, какие известные люди тоже появились на свет сегодня, 22 сентября какого-нибудь старого или не очень старого года. Маша, кто у тебя есть?
1: Ну, я начну, естественно, с королевы. Королева Франции. Она родилась в 1601 году. Это Анна Австрийская.
0: Почему Австрийская? Франции вдруг стала?
1: Ну, потому что она вышла замуж за короля Франции, Людовика XIII, да. Ага. И самое-то, что классное, ребята, ее историю вам, про Анну Австрийскую вы можете увидеть в «Мушкетерах».
0: Точно, она да. там есть. День рождения сегодня у Ника Кейва, австралийский рок-музыкант, группа Bad Seeds, «Дурное семя». У него такая группа есть. Ну и, собственно, недавно переслушал его трек с Кайли Миноук. У
1: да.
0: него есть песня.
1: Вообще, а почему-то этот трек, у меня такое ощущение, что он второе рождение переживает. Я бы
0: да,
1: очень,
0: сейчас вообще он в
1: очень
0: топе,
1: часто
0: да, его
1: слышу.
0: Послушайте обязательно. Поздравляем.
1: В 1895 году в этот день родился американский актер театра и кино, лауреат премии «Оскар» Пол Муни. А он сыграл в фильме «Лицо со шрамом». Он там был чикагский гангстер. Это его самая известная роль. Ну и также было еще очень много ролей.
0: Поздравляем сегодня футболиста с юбилеем. Полтинник исполняется Роналду. Это бразильский футболист, который, собственно, вот родился. Человек в Рио-де-Жанейро, понимаешь, сразу там родился. Сразу пошел играть в футбол. Является одним из самых лучших игроков в истории футбола. Но самое-то главное, многие футболисты после завершения карьеры идут там на какую-то тренерскую должность, поддерживают себя в форме, бегают марафоны. Роналду же заработал деньги, купил себе много и вкусной еды, стал таким кругленьким дядечкой, который просто от жизни вот берет все. Он ездит на всякие фестивали футбольные, со всеми тусуется, все его обожают, у него шикарное чувство юмора. То есть такой человек вот играл полжизни в футбол, даже большую часть своей жизни. Все, ребята,
1: теперь уже, извините.
0: Отрываемся, да. Поздравляем Роналду.
1: Ну, у всех, знаешь, разное дело жизни. Вот у Роналда это был футбол, а сейчас еда, вероятно. А есть был еще такой человек, сегодня он день рождения мог бы отпраздновать. В 1915 году он родился, и он угорал за почву, короче. Это
0: что?
1: Глеб Добровольский, советский и российский почвовед, академик. И он основал первый, в смысле, он был первым деканом и основателем факультета почвоведения МГУ имени Ломоносова, представляете?
0: И поздравляем с днем рождения Билли Пайпер, британская актриса кинотеатра, телевидения, певицы раньше тоже была, но тут написано бывшая певица. Известная роль — это Роза Тейлор в сериале «Доктор Кто», который, помнишь, идет сколько там уже, 60-х. А также «Тайный дневник девушки по вызову», Лили Франкенштейн. В общем, улыбчивая, позитивная, классная, такая настоящая британская певица. Между прочим, она является почти на вершине рейтинга 100 самых влиятельных актеров всего мира. Вот такие дела.
1: Ну, еще одного классного парня ты забыл. В 1987 году он родился. Конечно, Том Фелтон, Драко из «Гарри Поттера», британский актер кино, певец и гитарист еще.
0: Ну, он плохой был. У меня дочь его не любит. Он говорит, он плохой.
1: Поэтому мы его не поздравляем.
0: Всех поздравляем. А Драко молчит.
1: И Драко тоже.
0: Ладно, прямо сейчас лучший гороскоп от Ксении Лайт.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, отправляясь за покупками, не забудьте включить разум, держите себя в рамках. Тельцы, план этого дня не предусматривает отдых, придется поработать. Близнецы, сейчас ваши силы удвоятся, сохраните запал на следующую неделю. Раки, пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни ничто не повлияет. Львы, астрологи советуют быть проще, не надо копаться в чувствах и ревновать. Девы, этот день создан, чтобы простить и отпустить. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы. Отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально. Придется совладать с собой. Козероги. Многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи. Готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы. Вы можете рассчитывать на теплый прием и хорошее настроение окружающих. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам приятных неожиданностей. We'll be right back.

0: Рубрика о языке в утреннем шоу «Активация». Как всегда, по вторникам развиваем свой интеллект, узнаем новые слова или пытаемся придумать, что означают какие-то слова неизвестные. Смотрим, насколько мы были близки к истине.
1: Сегодня по теме. Да, сегодня по теме. Сегодня поговорим про архитектуру, а точнее про мафы. Малые архитектурные формы.
0: Это же я, мафа.
1: Я знаю, ты мафа, да. Вот и малая архитектурная форма. Значит, нас окружает в городе, за городом, вообще везде нас окружают какие-то вот штуковины, которых мы, штуковина какая-то у дороги стоит или в парке стоит. А как она называется правильно и вообще зачем она нужна, мы не знаем. Ну, или догадываемся.
0: Сейчас узнаем.
1: Давайте, первое слово – это пергола. Вот ударение на «е». Пергола.
0: Ой-ой-ой, я знаю это слово, но я не помню, что она обозначает.
1: Кто-то говорит пергола, но это пергола. Вот что это такое? Обычно это находится пергола. Вот на даче, может быть, в саду, в парке, может быть. Пергола.
0: Короче, я предполагаю, что это некая скамейка.
1: Это такой, знаешь, навес. Первоначально из вьющихся растений для защиты прохода или террасы от палящего солнца.
0: Когда ты идешь, допустим, у нас тут около работы такая пергола.
1: Да, идешь на пляжик, у нас это парковка. Под ней, под этой перголой.
0: Ну, чтобы не жарко было.
1: Вот. Собственно, когда идешь на пляж, особенно, знаешь, это вот такой темный, прохладный коридор.
0: Это, в общем, такая арочка
1: коридор,
0: из цветов.
1: Да. Следующее слово – парклет.
0: Парклет?
1: Парклет, да.
0: Парклет.
1: Парклет.
0: Ну, это что-то... Там можно что-то поставить, это с паркингом связано.
1: Да, можно поставить, абсолютно верно. Слово «паркинг» — это ключевое. Это такая небольшая общественная зона отдыха на улице, которая создается на месте автомобильной парковки.
0: Притулить.
1: Да, как продолжение тротуара. Вот, допустим, тротуар упирается в какую-то парковку, и вот эта вот часть маленькая, где можно посидеть, отдохнуть и уже потом пойти к своему автомобилю. Следующее слово — это «буллард». Все его видели, все его трогали.
0: Трогали даже?
1: Даже трогали случайно, возможно, ножкой. Боллард. Боллард.
0: Хорошо, давайте предположим, что это что-то типа бордюра или поребрика.
1: Почти. Это такой прочный дорожный столб-барьер, который используется для ограничения въезда машин, защиты пешеходных зон,
0: типа
1: управления
0: сферы,
1: доступом
0: а
1: на территорию.
0: Вот
1: да, сферы, они тяжелые, а боллард, его можно там как-то быстренько открутить, поднять. Обычно это используется, допустим, вот опять же на парковках, в торговых центрах, чтобы автомобиль не заезжал очень близко к входу. Стоят вот эти вот столбики, пластиковые чаще всего.
0: Палка, короче.
1: Да, чаще
0: вот
1: всего.
0: Есть конус оранжевый с белым, а есть палка, она и называется.
1: Давай дальше. Следующее слово торо.
0: Торо.
1: Торо.
0: Торо.
1: Торо.
0: Торо.
1: Торо. Торо. Откуда вообще это? Это вот
0: торо.
1: Такая традиционная штуковина в одной стране, которая сейчас тоже появляется у нас. Торо.
0: Я вот знаю только маркизы, знаешь, это вот такие козырьки, которые, ну, надо.
1: Какие еще слова ты знаешь? Бетономешалка, дальше. Тора – это традиционные японские фонари, которые вырезаются из камня. Внутри есть такая световая камера, можно поставить свечу. Обычно они ставятся не в центре композиции, а в саду в укромных уголках. Например, вот японский сад, смотрела мультики Миядзаки, да, идешь в этот сад, и там вот такая каменная, то есть прям из камня ее делают. Я такую штуку тоже у нас видел. И последнее – боскет. Боскет. Это как бы, ну, не то чтобы вот... Ну, это тоже считается малой архитектурной формой.
0: Может, это тоже какое-то освещение?
1: Нет, это деревья и кустарники, которые пострижены очень аккуратно. Знаешь, такие вот... чаще всего в виде такого лабиринта, в виде каких-то вот...
0: Поняла.
1: Овал, кружочек, какое-то, допустим, животное, например, да? То есть, если это только настоящий кустарник, вот...
0: Потому что обычно делают не настоящий кустарник.
1: Ну да,
0: обычно
1: это называется боскет, когда вот такой, знаешь, чтобы, допустим, отделить одну дорожку там от другой.
0: Ничего не запомнила.
1: Ну, а как же пергола? Перголу? Торо. Запомнила.
0: Торо.
1: В общем, друзья.
0: Бенисио дель Торо, я знаю.
1: Все имеет свое название, но не все названия мы знаем. Обязательно продолжим. Это утреннее шоу «Активация». Летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, всем потрясающее утро вторника, 22 сентября на календаре, наша любимая игра «Верю, не верю». Обмениваемся с Машей фактами, факты правдивые, лживые, в общем, факты в ложь, да в них намек, вот так вот, можно так сказать?
2: Да, итак, сегодня я начинаю, я вчера разгромно проиграла, ага. И вопрос у меня такой, веришь ли ты, да. Что в досоветской России, угу. То есть это до 17-го года, да, угу. Стоянка извозчиков, ага. Называлась не парковка, она, естественно, называлась, а она называлась биржа.
1: А, конечно, верю.
2: Ты совершенно прав.
1: Абсолютно, это база. Я не знаю, почему я знал этот факт.
2: Обалдеть, стоянка извозчиков биржа. Называлась биржа.
1: А у меня такой факт сегодня, всем фактом факт. Все твои факты, угу. После этого факта вообще просто. Итак, значит, есть песня у Димы Билана и Сергея Лазарева совместная «Прости меня». Прости меня, прости меня. Даже есть видеоклип. Вот веришь ли ты...
2: Клип помню, песню нет.
1: Ага. А, ты клип помнишь? Так вот, веришь ли ты, что по сюжету Билан превращается в дельфина, а Сергей Лазарев превращается в конце клипа в орла?
2: Слушай, даже если это и не так, я вот верю в этот факт. Пусть это будет так.
1: Абсолютно верно.
2: Серьезно?
1: Билан как бы в воду исчезает, и потом такой дельфин. А Лазарев ты как бы бежит, бежит, бежит над пропастью, потом раз, и орел полетел. Я пересмотрел реально клип этот. Билан, дельфин, Лазарев, орел. Теперь мы знаем что-то больше. Счет 1-1, Маш, давай фактик от тебя финальный.
2: Знаешь, есть разные фобии.
1: Ну да, конечно.
2: Веришь ли ты, что больные погонофобией...
1: Погонофобией, ага.
2: Погонофобия. Боятся усатых мужчин.
1: Нет, не верю.
2: Ты совершенно прав, знаешь, потому что
1: почему?
2: Они кого боятся?
1: Кого?
2: Бородатых.
1: Бородатых? Слушай, а я усатый, бородатый.
2: Ну все.
1: Ну я победил,
2: получается.
1: У кого получается.
2: Погонофобия, да.
1: Но все равно
2: не
1: мой факт про Билана и Лазарева теперь
2: это
1: у тебя
2: крутой,
1: в голове.
2: Да? Да-да-да, надо пересмотреть клипок.
1: Да, такие новые факты узнали. Молодцы. А мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Звездные новости в утреннем шоу «Активация». Рубрика «Звездная пыль», в которой мы подогреваем ваш интерес к разным знаменитым известным людям и рассказываем вам их последние новости.
2: Ну, здесь новости такие немножко... назидательные новости.
1: Давай.
2: Потому что вот, ты когда на машине, Маш, едешь, вот какую музыку ты слушаешь? Ну, нет, просто быструю, медленную или вообще всю радио слушаешь, абсолютно неважно.
1: Я не слушаю вообще музыку за рулем.
2: Слушаешь, да, как шумит двигатель твоего старого автомобиля, сломался он или нет. Я вот так же иногда делаю.
1: Нет, я на самом деле, я слушаю обычно подкасты какие-то.
2: Да, вот, я засыпаю, поэтому для меня это опасно. А вообще составили список самых опасных песен для водителей. Вот, бывает такое, что, к примеру, включаешь какой-нибудь крутой трек, такой быстрый, такой какой-нибудь drum'n'bass, и сразу хочется быстрее. У меня такой,
1: это да,
2: у меня
1: это
2: такой
1: да.
2: есть.
1: Я это уже проходила.
2: Значит, сервис Spotify, значит, сообщил изданию Voice, что среди самых опасных треков, которые заставляют водителя ускоряться, заставляют водителя отвлекаться от дороги, эта песня, оказывается, Эда Ширана «Shape of You». То есть человек поет активно. Потом группа Oasis «Wonderwall». Известная песня. Также, значит, песня, сейчас скажу, группы Queen, «Don't Stop Me Now». Вот это моя любимая песня.
1: «Don't Stop Me Now».
2: Да, да. И вот ты знаешь, прям начинаешь. Еще, значит, какая песня?
1: И ноженька такая в газ такая.
2: Песня Кид Ларой и Джастин Бибер «Stay». Тоже, соответственно, в списке. Фаррелл Уильямс «Happy». Казалось бы, едешь счастливый, поешь, за дорогой не наблюдаешь. И какая еще песня? Вот, ну, такие все. Билли Айдол, Rebel Yell, это же из фильма «Скорость».
1: Это вообще...
2: Помнишь, да, песня?
1: Для любителей, да, гоночек.
2: Это шикарная песня, но она прям сильно... Вот, а у меня есть такая небольшая история, друзья. Во-первых, слушайте музыку аккуратно в машине, все-таки следите за дорогой, это первостепенно. Подруга у меня однажды, ей купила папа автомобиль, она его перегоняла из точки А в точку Б. И вот она, значит, ехала, как-то стала засыпать. Включила громкую музыку, вот, ей это помогло взбодриться, но машина подскользнулась, потому что было дело зимой. Нет, даже не зимой,
1: дело
2: это было такое.
1: Было в январе.
2: Было скользко, в общем. И она на своем автомобиле идеально перевернулась в болото. Ну, то есть...
1: ну, как
2: почему идеально? Автомобилю вообще ничего. Только промок. Она вылезла из машины, ее быстро спасли. Там все хорошо, ни царапинки, потому что пристегнута была. И после этого моя подруга, девушка, которая вот совсем не... вот не скажешь, что она такая, она стала слушать музыку в стиле русский шансон. Спокойная, тихая, до этого вообще не слушала. И вот эта музыка, ей этот отец сказал, вот едешь, слушаешь, не газуешь, нормально. То есть ничего, вот не знаю, только если вот Марджан же будет услышана. И все, и теперь вот девушка самый лучший водитель. Ни одного ДТП уже лет за 10. Прикинь.
1: Ничего себе.
2: Вот такая вот.
1: Ну,
2: да.
1: У меня иногда бывает. Иногда за рулем. У меня есть, да, плейлист песен моих любимых Александра Розенбаума. Иногда бывает, грешу, прослушиваю.
2: Да. Ну, так это можно, самое главное, не гонять. В общем, друзья, будьте внимательны, соблюдайте ПДД, будьте аккуратны, смотрите под ноги. Все-таки осень уже, скользковато бывает по утрам. Ну и самое главное, слушайте утреннее шоу «Активация». Сергей Грешков, Маша Манина. Пока.
1: До завтра, пока.
0: Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофон в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Граждане России сплотились вокруг президента. Его поддержка россиянами позволила партии «Единая Россия» улучшить свои результаты. Это накануне заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Госдума постарается оправдать оказанное россиянами доверие. Уровень явки и результат ко многому обязывают. Избирательная кампания на выборах в Госдуму прошла на конкурентной основе. Ее легитимность подтверждена, в том числе международными наблюдателями, заявил Володин. И также он отметил, что страны коллективного Запада предпринимали активные попытки вмешательства в голосование на выборах в России, но у них ничего не вышло. Правительство России выделит 1 миллиард 200 миллионов рублей на социальную газификацию в России, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что президент Путин на прошлой неделе принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию объектов, построенных в рамках программы социальной газификации. Эта программа будет продолжена, а воспользоваться средствами в этом году смогут более 13 тысяч семей в 56 регионах страны, в том числе и на приобретение необходимого для этого оборудования. Мишустин подчеркнул, что подключения в рамках программы социальной газификации продолжаются круглый год, и, по его словам, работы должны выполняться отлаженно и четко. Страховые пенсии работающих россиян повышаются в те же самые сроки, что и у неработающих пенсионеров, сообщил соцфонд. В России 1 января 2025 года официально возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий работающим пенсионерам. При назначении страховой пенсии социальный фонд сразу рассчитывает ее сумму, исходя из актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты. Страховые пенсии по старости в следующем году будут увеличены 1 февраля и 1 апреля. Полный отказ от углеводов может стать причиной слабости и раздражительности. Рассказали эксперты Роскачества. При дефиците глюкозы у человека снижается концентрация внимания, возникают слабость и раздражительность. Углеводы не только обеспечивают работу мышц и внутренних органов, но и участвуют в регуляции обмена веществ, синтезе гормонов и помогают усвоению белков и жиров. Средняя суточная норма для взрослого – около 300 граммов. Основа рациона должна составлять сложные углеводы, которые обеспечивают длительное насыщение. Цельнозерновые крупы, бобовые, овощи и фрукты. В Роскачестве также порекомендовали использовать принцип здоровой тарелки для контроля рациона. При составлении тарелки половину объема стоит отводить овощам, четверть белковой части и еще четверть углеводам, желательно из цельных источников. Официальный курс доллара на сегодня 22 сентября 84.10. Курс евро 96 рублей 37 копеек. Выпуск новостей закончен. Прощаюсь. До встречи.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране.

0: iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Банялуке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический».
4: Валдай исторический.
3: Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Молотковская улица – одна из самых говорящих названий в Валдае. Оно хранит память о мастерах-кузнецах, которые когда-то ковали здесь подковы, топоры и сошники для всей округи. В прошлые века в этом районе стояло около полусотни кузнец. Звон молотов был привычной музыкой города, а надежные изделия валдайских кузнецов славились далеко за пределами уезда. Сегодня, гуляя по Молотковской, можно почувствовать, как тесно переплелись в Валдае ремесло, дорога и история.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Лето 1944 года. Красная армия приближается к западной границе СССР. В тыл врага отправляет группу разведчиков с позывным «Звезда». Молодые ребята должны выполнить задание, от которого зависит очень многое. И чтобы справиться с поставленной задачей, героям придется пожертвовать очень многим. Саундтрек к фильму «Звезда».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском районе стартовала неделя безопасности дорожного движения. Первое занятие в автогородке на базе школы номер 2 провели для первоклассников из школы номер 1 имени Аверина. От автоинспектора ребята узнали правила поведения вблизи дороги, во дворах и на остановках. Им рассказали, как правильно ездить на велосипедах и самокатах, вести себя в автобусе и автомобиле. После теории – практика. Дети примерили роли пешеходов и пассажиров, переходили дорогу по знакам и светофорам, дожидались автобус по всем правилам. Главной темой стал маршрут «Дом-школа-дом». Ребята потренировались безопасно двигаться по улице, в том числе по краю проезжей части, там, где нет тротуаров. Каждому вручили световозвращатели. Им напомнили, почему они важны в темное время суток. В Валдае в 9-й раз прошел фестиваль народного творчества «Звонкоголосый Валдай». Он открыл традиционные дни колокольной славы. В этом году праздник переехал с площадки у Царь Подковы на центральную площадь города и сразу зазвучал по-новому. Над площадью разносился колокольный звон, а пространство наполнилось красками народных костюмов и узорами ремесленных изделий. На сцене выступали творческие коллективы и солисты, песни и танцы складывались в единую историю о любви к родной земле. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава Валдайского округа Юрий Стаде. Он отметил, как важно беречь и развивать колокольные традиции. Яркой частью фестиваля стала выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и серия мастер-классов. Каждый желающий мог попробовать себя в народном ремесле. Едровский дом культуры ждет капитальный ремонт. Работы пройдут в период с 27 по 29 годы по национальному проекту «Семья». Он стал одним из 4 учреждений культуры Новгородской области, включенных в программу обновления. Всего на ремонт всех объектов направят более 260 миллионов рублей. После реконструкции в здании появятся современные комфортные пространства для занятий творчеством и досуга, обновленные залы, доступная среда и новые возможности для местных жителей. В субботу на улице Ломоносова снова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильная площадка позволила жителям быстро проверить важные показатели без записи и очередей. За день специалисты приняли 24 человека. В экспресс-формате можно было измерить давление, уровень сахара и холестерина, оценить состояние легких и зафиксировать вес, а также получить краткую консультацию. Медики делают ставку на простую и регулярную профилактику. Даже базовые замеры помогают вовремя заметить изменения в самочувствии и при необходимости обратиться к врачу. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни ее расписаны по минутам. Приемы, посещения фабрик, интервью, в общем, тоска. Она совсем девчонка. Ей хочется свободы, и она убегает из дворца на улицу, где гуляют, поют и целуются жители вечного города. Увы, незадолго до побега доктор сделал ей укол снотворного, и принцесса засыпает на скамейке. А мимо проходит возвращающийся домой после вечера за карточный стол американский журналист Джо Брэдли. Рано утром, по заданию редактора, он должен быть на пресс-конференции у принцессы Анны, которую он в глаза никогда не видел. Саундтрек к фильму «Римские каникулы».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле назвали неприемлемыми заявления об угрозе Европе со стороны России. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, Российская Федерация никогда не угрожала и не угрожает ни одному из европейских государств. У Москвы нет никаких споров, которые могли бы стать причиной для серьезного конфликта. Очевидно, политическим элитам стран Старого Света необходим внешний враг в виде России, чтобы заставить свое население платить больше налогов. Попытки Европы как-то искусственно раздуть российскую угрозу в средствах массовой информации, чтобы оправдать увеличение военных бюджетов НАТО, являются не более чем газетными утками. Владимир Путин предложил западным странам жить дружно, указал на вырождение политического режима на Украине в диктатуру и назвал приоритеты новой государственной программы вооружений. Граждане европейских стран на выборах дают понять, что не хотят войны с Россией, но лидеры их не слушают. Некоторые в открытую заявляют о подготовке к такой конфронтации. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва завершились. Окончательные итоги Центр избирком планирует огласить 25 сентября. Центральная избирательная комиссия указывает, выборные процедуры прошли достойно и спокойно, несмотря на обстрелы, налеты и кибератаки. Организаторы голосования сделали все возможное, чтобы любое нарушение пресекалось моментально. Явка поставила рекорд десятилетия. Так, в 2016 году этот показатель составил 47,88%. В 2021 году уже 51,72%. В нынешнем году превысил 59%. Первые данные показали, 4 из 5 нынешних партий сохраняют фракции в Государственной Думе. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Пока можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» имеет все шансы сохранить конституционное большинство в Палате. Россияне начали получать единые налоговые уведомления с суммами транспортного, земельного налогового, а также налога на имущество и НДФЛ за прошлый год, сообщили в Федеральной налоговой службе. Всего до 10 октября будет направлено без малого 70 миллионов таких уведомлений. Более 90% из них граждане получат в электронном виде через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Остальным налогоплательщикам уведомления придут по почте заказными письмами. Федеральные налоговые службы уточнили, общий объем начислений налогов за имущество всех уведомлений составляет порядка 453 миллиардов рублей, что на 10% больше по сравнению с суммой, начисленной годом ранее. Всероссийская неделя безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов стартовала во всех 89 российских регионах. По данным статистики, за 8 месяцев нынешнего года в России отмечается снижение основных показателей аварийности с участием детей до 16 лет. В рамках недели сотрудники госавтоинспекции посетят образовательные организации, где вместе с педагогами проведут с родителями лекции и беседы о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасности поведения на дорогах. Особое внимание будет уделено вопросам безопасной эксплуатации детьми и подростками и мототранспорта и правила использования средств индивидуальной мобильности, а также важности родительского примера в формировании у детей правильных установок при участии в дорожном движении. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 10 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

В общежитии ткачих комендантом направляется бывший моряк. Он сразу же узнает, что душой верного ему коллектива является Вера Голубева, занимающаяся устройством личной жизни своих подруг. Сваха по призванию. Она организовала нечто вроде бесплатного брачного агентства, собирая данные о потенциальных женихах со своей стороны. Между Верой и новым комендантом отношения поначалу не складываются, но постепенно он влюбляется в эту обаятельную и деятельную женщину. Саундтрек к фильму «Одиноким предоставляются общежития».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском районе стартовала неделя безопасности дорожного движения. Первое занятие в автогородке на базе школы номер 2 провели для первоклассников из школы номер 1 имени Аверина. От автоинспектора ребята узнали правила поведения вблизи дороги, во дворах и на остановках. Им рассказали, как правильно ездить на велосипедах и самокатах, вести себя в автобусе и автомобиле. После теории – практика. Дети примерили роли пешеходов и пассажиров, переходили дорогу по знакам и светофорам, дожидались автобус по всем правилам. Главной темой стал маршрут «Дом-школа-дом». Ребята потренировались безопасно двигаться по улице, в том числе по краю проезжей части, там, где нет тротуаров. Каждому вручили световозвращатели. Им напомнили, почему они важны в темное время суток. В Валдае в 9-й раз прошел фестиваль народного творчества «Звонкоголосый Валдай». Он открыл традиционные дни колокольной славы. В этом году праздник переехал с площадки у Царь Подковы на центральную площадь города и сразу зазвучал по-новому. Над площадью разносился колокольный звон, а пространство наполнилось красками народных костюмов и узорами ремесленных изделий. На сцене выступали творческие коллективы и солисты, песни и танцы складывались в единую историю о любви к родной земле. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава Валдайского округа Юрий Стаде. Он отметил, как важно беречь и развивать колокольный традиции. Яркой частью фестиваля стала выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и серия мастер-классов. Каждый желающий мог попробовать себя в народном ремесле. Едровский дом культуры ждет капитальный ремонт. Работы пройдут в период с 27 по 29 годы по национальному проекту «Семья». Он стал одним из 4 учреждений культуры Новгородской области, включенных в программу обновления. Всего на ремонт всех объектов направят более 260 миллионов рублей. После реконструкции в здании появятся современные комфортные пространства для занятий творчеством и досуга, обновленные залы, доступная среда и новые возможности для местных жителей. В субботу на улице Ломоносова снова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильная площадка позволила жителям быстро проверить важные показатели без записи и очередей. За день специалисты приняли 24 человека. В экспресс-формате можно было измерить давление, уровень сахара и холестерина, оценить состояние легких и зафиксировать вес, а также получить краткую консультацию. Медики делают ставку на простую и регулярную профилактику. Даже базовые замеры помогают вовремя заметить изменения в самочувствии и при необходимости обратиться к врачу. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Девочка, отойди от машины.
1: Колю тебе укол, Пантомас. Пантомас.
2: Советую заняться грамматикой в серии.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: ...1944 год. По дорогам Югославии движется необычная автоколонна. За рулем бензовозов сидят попавшие в немецкий плен советские солдаты. Этим коварным замыслом гитлеровцы решили обезопасить себя от нападения партизан. Но стратегический груз, несмотря на все меры предосторожности немцев, не будет доставлен к месту назначения. Саундтрек к фильму «Единственная дорога».
2: Нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. А кое-кто поверил в торопях. Поверил без оглядки, бестолково. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварна нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих, смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но чужих. Душа застыла, тело затекло, и мы молчим, как подставные пешки. А в лобовое грязное стекло глядит и скалится позор в кривой усмешке. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло перегрызли тому, кто догадался приковать нас узами цепей к хваленой жизни. Неужто мы надеемся на что-то? А может быть, нам цепь не по зубам? Зачем стучимся в райские ворота костяшками покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену. Мы к долгой жизни приговорены через вину, через позор, через измену. Но стоит ли жизнь такой цены? Дорога не окончена, спокойно. И в стороне от той большой войны еще возможно умереть достойно и рано нас равнять с болотной слизью. Мы гнезд себе на гнили не совьем. Мы не умрем мучительною жизнью. Мы лучше верной смертью оживем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Добрый день. В Севастополе задержан россиянин 94-го года рождения, агент военной разведки Украины, передававший ей фото объектов Черноморского флота. Злоумышленник в мессенджере через группу запрещенной в России террористической организации инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы помочь противнику в деятельности, наносящей ущерб безопасности нашей страны. По заданию куратора он осуществлял разведку расположения объектов Черноморского флота ВМФ России в городе Севастополе, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противнику. По месту проживания задержанного обнаружен и изъят использовавшийся для конфиденциального общения с куратором телефонный аппарат, содержащий переписку. Возбуждено уголовное дело. Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Военные отразили атаку ВСУ ночью в Самарской области, ликвидированы десятки дронов, есть повреждения гражданских объектов и автомобилей, сообщили местные власти. Тем временем российская группировка «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполе в ДНР. И сейчас наши военные развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки. Армия России в ходе ночного массированного удара поразила металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускавший продукцию для военного производства. Среди возбудителей инфекции, представляющих наибольшую угрозу для здравоохранения, можно выделить грипп, респираторные вирусы, коронавирусы, экзотические лихорадки, холеру и чуму, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. И самая опасная инфекция сегодня по количеству больных и ущербу, который она наносит здоровью, это грипп. Специалисты следят и за заболеваемостью экзотическими инфекциями, к которым, например, относятся лихорадка Эбола и чикунгунья. По словам Онищенко, серьезных эпидемических вспышек таких инфекций в России не ожидается. Пристальный мониторинг ведется за коронавирусной инфекцией. Не исключено возможное появление нового, более агрессивного варианта, отметил Онищенко. Кроме того, август и сентябрь являются наиболее благоприятными месяцами для распространения холерного вибриона. На Земле в четверг ожидается магнитная буря, сообщила лаборатория солнечной астрономии. По словам ученых, причиной бури станет крупная корональная дыра, протянувшаяся от Южного полюса до экватора Солнца. В четверг наша планета пройдет по орбите лицом к корональной дыре и из-за этого попадет в поток солнечного ветра, объясняют астрономы. Ученые добавили, что активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется на низком уровне. Глобальное состояние космической погоды оценивается астрономами как спокойное. Курс доллара 84.10, курс евро 96.37. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатер в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Площадь Свободы. Один из главных ансамблей Валдая. Особое место в нем занимает церковь «Введение во храм Пресвятой Богородицы», построенная в 1762 году. Это не просто храм, а важная часть городостроительной истории города. Ансамбль площади формировался веками, и сегодня реставрационные работы помогают вернуть ему прежний облик. Прогуливаясь здесь, легко представить, как менялся Валдай от уездного города до современного туристического центра.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Миллиардер-изобретатель Тони Старк попадает в плен к афганским террористам, которые пытаются заставить его создать оружие массового поражения. Втайне от своих захватчиков Старк конструирует высокотехнологичную киберброню, которая помогает ему сбежать. Однако, по возвращению в США он узнает, что в совете директоров его фирмы плетется заговор, чреватый страшными последствиями. Используя свое последнее изобретение, Старк пытается решить проблемы своей компании радикально. Саундтрек к фильму «Железный человек».

мне свои тайны. Я как Маугли в джунглях, наступаю на угли. Она одна в этом клубе, манит будто колдунья. Ее взгляд так опасен, а чё за манера? Она хищная кошка.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском районе стартовала неделя безопасности дорожного движения. Первое занятие в автогородке на базе школы номер 2 провели для первоклассников из школы номер 1 имени Аверина. От автоинспектора ребята узнали правила поведения вблизи дороги, во дворах и на остановках. Им рассказали, как правильно ездить на велосипедах и самокатах, вести себя в автобусе и автомобиле. После теории – практика. Дети примерили роли пешеходов и пассажиров, переходили дорогу по знакам и светофорам, дожидались автобус по всем правилам. Главной темой стал маршрут «Дом-школа-дом». Ребята потренировались безопасно двигаться по улице, в том числе по краю проезжей части, там, где нет тротуаров. Каждому вручили световозвращатели. Им напомнили, почему они важны в темное время суток. Валдай в 9-й раз прошел фестиваль народного творчества «Звонкоголосый Валдай». Он открыл традиционные дни колокольной славы. В этом году праздник переехал с площадки у Царя Подковы на центральную площадь города и сразу зазвучал по-новому. Над площадью разносился колокольный звон, а пространство наполнилось красками народных костюмов и узорами ремесленных изделий. На сцене выступали творческие коллективы и солисты, песни и танцы складывались в единую историю о любви к родной земле. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава Валдайского округа Юрий Стаде. Он отметил, как важно беречь и развивать колокольные традиции. Яркой частью фестиваля стала выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и серия мастер-классов. Каждый желающий мог попробовать себя в народном ремесле. Едровский дом культуры ждет капитальный ремонт. Работы пройдут в период с 27 по 29 годы по национальному проекту «Семья». Он стал одним из 4 учреждений культуры Новгородской области, включенных в программу обновления. Всего на ремонт всех объектов направят более 260 миллионов рублей. После реконструкции в здании появятся современные комфортные пространства для занятий творчеством и досуга, обновленные залы, доступная среда и новые возможности для местных жителей. В субботу на улице Ломоносова снова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильная площадка позволила жителям быстро проверить важные показатели без записи и очередей. За день специалисты приняли 24 человека. В экспресс-формате можно было измерить давление, уровень сахара и холестерина, оценить состояние легких и зафиксировать вес, а также получить краткую консультацию. Медики делают ставку на простую и регулярную профилактику. Даже базовые замеры помогают вовремя заметить изменения в самочувствии и при необходимости обратиться к врачу. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость

понимаю, по

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Миллиардер Чарльз Морс отправляется со своей женой, супермоделью Микки, на Аляску для фотосъемок. Модный профессиональный фотограф Роберт Грин убедил их, что именно там есть место, которое идеально подходит для съемок. В поисках они улетают намного дальше, чем предполагали. Их маленький самолет терпит крушение при столкновении с птицами и попадает в озеро. Пилот погиб, остальные спаслись. Но как выжить вдали от цивилизации? Чтобы спастись в лесу, в полном диком животных, они должны полагаться только на друг друга. До спасения остается недолго, но Чарльз начинает подозревать свою жену в связи с Робертом. Саундтрек к фильму «На грани».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Роспотребнадзору сейчас известно о наличии более 250 различных респираторных вирусов, с которыми россияне чаще всего сталкиваются осенью, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, осенью возрастает риск заболевания респираторными инфекциями, поскольку многие возвращаются из отпусков, а дети в школы после каникул. Конечно же, в осенний период года главное не дать вирусам познакомиться с вашим организмом и нанести ему определенный ущерб, заключила глава Роспотребнадзора. Бланк загранпаспорта будет изменен с января будущего года. Теперь в нем не будет граф, личный код и учетная запись. Эти графы отменены в связи с их неактуальностью в современном правовом пространстве. Кроме того, для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа. В нем добавлена дополнительная латинская буква «П». ПП для загранпаспорта гражданина, ПД для дипломатического загранпаспорта и ПО для служебного загранпаспорта вместо ПДС, соответственно. Такие изменения закреплены согласно постановлению правительства России. Дистанционные мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом продажи обучающих онлайн-курсов, размещая поддельные объявления о якобы наборе учащихся в сообществах в мессенджерах. Так, аферисты размещают объявления о начале онлайн-курсов по дополнительному профессиональному образованию в сообществах в мессенджере. Для уточнения деталей предлагается связаться с куратором, представляясь помощником директора академии. Спустя время жертвой связывается неизвестный, который направляет программу обучения с разъяснениями и просит заполнить анкету. Также псевдопредставитель учебного заведения подготавливает договор и выставляет счет, чтобы выманить деньги. Мошенник идет на уловку. Сообщает жертве, что оплата через сайт учреждения временно недоступна из-за технических работ. При этом деньги можно перевести по реквизитам бухгалтера, якобы для сохранения скидки и места в группе. Подсветку в честь Дня Тигра включат на телебашнях в городах России, а на медиафасаде Останкинской телебашни будут транслировать видеоролик, где запечатлены хищники, сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр». Главная телебашня страны Останкинская на медиафасаде будет транслировать видеоролик, снятый на фотоловушку в Хабаровском крае. На кадрах тигрица по кличке Кия с тигрятами у маркировочной скалы. В других городах телебашни будут раскрашены в цвета тигра. День тигра отмечается в последнее воскресенье сентября. С 2000 года праздник появился во Владивостоке по предложению писателя и охотоведа Владимира Тройнина. День тигра привлекает внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Курс доллара на сегодня 84.10, курс евро 96.37. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: После ареста известного бандита Бена Уэйда, его банда продолжает угрожать местным жителям. Ветеран гражданской войны и владелец небольшого ранчо Дэн Эванс соглашается тайно доставить Уэйда в ближайший город с железнодорожной станцией, чтобы того отправили на поезде в фронт Юма. Как только они останавливаются в гостинице, становится очевидно, что тайна раскрыта. И за обоими начинается охота. Саундтрек к фильму «Поезд на Юму».

0: Только хиты, только позитив. Валдай FM 101.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском районе стартовала неделя безопасности дорожного движения. Первое занятие в автогородке на базе школы номер 2 провели для первоклассников из школы номер 1 имени Аверина. От автоинспектора ребята узнали правила поведения вблизи дороги, во дворах и на остановках. Им рассказали, как правильно ездить на велосипедах и самокатах, вести себя в автобусе и автомобиле. После теории – практика. Дети примерили роли пешеходов и пассажиров, переходили дорогу по знакам и светофорам, дожидались автобус по всем правилам. Главной темой стал маршрут «Дом-школа-дом». Ребята потренировались безопасно двигаться по улице, в том числе по краю проезжей части, там, где нет тротуаров. Каждому вручили световозвращатели. Им напомнили, почему они важны в темное время суток. Валдай в 9-й раз прошел фестиваль народного творчества «Звонкоголосый Валдай». Он открыл традиционные дни колокольной славы. В этом году праздник переехал с площадки у Царя Подковы на центральную площадь города и сразу зазвучал по-новому. Над площадью разносился колокольный звон, а пространство наполнилось красками народных костюмов и узорами ремесленных изделий. На сцене выступали творческие коллективы и солисты, песни и танцы складывались в единую историю о любви к родной земле. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава Валдайского округа Юрий Стаде. Он отметил, как важно беречь и развивать колокольные традиции. Яркой частью фестиваля стала выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и серия мастер-классов. Каждый желающий мог попробовать себя в народном ремесле. Едровский дом культуры ждет капитальный ремонт. Работы пройдут в период с 27 по 29 годы по национальному проекту «Семья». Он стал одним из 4 учреждений культуры Новгородской области, включенных в программу обновления. Всего на ремонт всех объектов направят более 260 миллионов рублей. После реконструкции в здании появятся современные комфортные пространства для занятий творчеством и досуга, обновленные залы, доступная среда и новые возможности для местных жителей. В субботу на улице Ломоносова снова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильная площадка позволила жителям быстро проверить важные показатели без записи и очередей. За день специалисты приняли 24 человека. В экспресс-формате можно было измерить давление, уровень сахара и холестерина, оценить состояние легких и зафиксировать вес, а также получить краткую консультацию. Медики делают ставку на простую и регулярную профилактику. Даже базовые замеры помогают вовремя заметить изменения в самочувствии и при необходимости обратиться к врачу. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12

0: Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Известный археолог и специалист по оккультным наукам доктор Джонс получает опасное задание от правительства США. Он должен отправиться на поиски уникальной реликвии – священного ковчега. Но индианы не подозревают, что аналогичный приказ уже получили тайные агенты Адольфа Гитлера. Саундтрек к фильму «Индиана Джонс».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили об ухудшении ситуации для Украины изо дня в день. Такая тенденция продолжится и дальше, поскольку главарь киевского режима занимается организацией перформансов на различных площадках при поддержке своих европейских спонсоров, место поступательного движения к деэскалации конфликта и налаживанию мирных отношений с Российской Федерацией. Напомню, Владимир Путин и российская сторона неоднократно говорили, что выступают за прочный мир, а не временное безрезультатное перемирие. Президент указал боеготовность вооруженных сил России на сегодняшний момент самая высокая в мире. Кроме того, Верховный главнокомандующий подчеркнул, наша страна за последние несколько лет стала значительно сильнее, чем была, укрепив свой суверенитет. Москва подчеркивает, Киев знает, какую ответственность необходимо взять и какие нужно предпринять решения для заключения не просто перемирия, а устойчивого мира. Поставки российского зерна через Черное море в настоящее время серьезно осложнены. Причина этому – действия украинской стороны. Как отметили в Министерстве иностранных дел, Россия не намерена возвращаться к зерновой сделке, поскольку вся инициатива изначально служила инструментом обогащения западных стран и их корпораций. Сельскохозяйственная продукция по заниженным ценам направлялась на нужды собственной перерабатывающей промышленности, а готовая продукция впоследствии реализовывалась по значительно более высоким ценам, в том числе африканским странам, о благополучии которых Запад публично декларировал свою заботу. При этом российская сторона добросовестно исполняла все достигнутые договоренности. С октября банкоматы начнут работать по-новому. Главное изменение, чтобы положить наличные деньги, не нужно будет больше искать банкомат своего банка или банка-партнера. Сделать это станет возможным через любой банкомат при поддержке такой функции. Поскольку речь идет о вводе в контур системы быстрых платежей наличных денег, Банк России создал для внесения через сторонний банкомат довольно жесткие рамки. До 25 тысяч рублей за один день, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц. При этом лимиты считаться будут по клиенту, а не по банкам, что призвано исключить возможность обойти ограничения, разложив сумму по нескольким устройствам. Зато такие операции не съедают лимит бесплатных переводов между своими счетами, который сегодня измеряется десятками миллионов рублей. Комиссию банки вправе устанавливать самостоятельно. Министерство науки и высшего образования России разработало проект поправок в правила приема в вузы и перечень вступительных экзаменов. Новые нормы вступят в силу с 27-28 учебного года. Документы опубликованы в настоящее время для общественного обсуждения. Победители олимпиад будут иметь право поступления без экзаменов. Правда, каждый вуз будет самостоятельно утверждать перечень олимпиад, дающих такие льготы. Абитуриенты смогут подать заявление не более чем на 5 направлений подготовки в одном вузе, аналогично правилам бакалавриата. Кроме того, поступающие смогут получить дополнительные баллы за 4 ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике или биологии, сданные на 60 и более баллов, но не использованные в конкурсе. Экспертное сообщество призывает уделить внимание подготовке педагогов, оснащению кабинетов и развитию профильного обучения в российских школах. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 10 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.
3: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

0: руки.
1: Возьми трубку, давай.
0: У меня для тебя есть пару эпитетов. А вдруг мне очень хреново? А может, это звонили родители? Фрукты закончились, смесью малого. Купи, не забудь, и будь в пол второго. Мы были родными, теперь как они. Прошу тебя, перестань.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Hydromax установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Народная улица. Народная улица – бывший посад, сердце городской жизни старого Валдая. Когда-то здесь тянулись ряд постоялых дворов, магазинов и трактиров. Путники находили здесь кров и еду. Купцы вели дела, а горожане обсуждали новости. До сих пор на Народной сохранились купеческие дома, в которых будто бы еще слышны отголоски той оживленной суеты. Пройдитесь по этой улице, и вы увидите, каким был Валдай в эпоху больших дорог и ярмарок.
4: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Шестеро друзей – Рэйчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс – живут по соседству, вместе убивают время, делятся секретами и иногда очень сильно влюбляются. Саундтрек к сериалу «Друзья». –

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском районе стартовала неделя безопасности дорожного движения. Первое занятие в автогородке на базе школы номер 2 провели для первоклассников из школы номер 1 имени Аверина. От автоинспектора ребята узнали правила поведения вблизи дороги, во дворах и на остановках. Им рассказали, как правильно ездить на велосипедах и самокатах, вести себя в автобусе и автомобиле. После теории – практика. Дети примерили роли пешеходов и пассажиров, переходили дорогу по знакам и светофорам, дожидались автобус по всем правилам. Главной темой стал маршрут «Дом-школа-дом». Ребята потренировались безопасно двигаться по улице, в том числе по краю проезжей части, там, где нет тротуаров. Каждому вручили световозвращатели. Им напомнили, почему они важны в темное время суток. Валдай в 9-й раз прошел фестиваль народного творчества «Звонкоголосый Валдай». Он открыл традиционные дни колокольной славы. В этом году праздник переехал с площадки у Царя Подковы на центральную площадь города и сразу зазвучал по-новому. Над площадью разносился колокольный звон, а пространство наполнилось красками народных костюмов и узорами ремесленных изделий. На сцене выступали творческие коллективы и солисты, песни и танцы складывались в единую историю о любви к родной земле. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава Валдайского округа Юрий Стаде. Он отметил, как важно беречь и развивать колокольные традиции. Яркой частью фестиваля стала выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и серия мастер-классов. Каждый желающий мог попробовать себя в народном ремесле. Едровский дом культуры ждет капитальный ремонт. Работы пройдут в период с 27 по 29 годы по национальному проекту «Семья». Он стал одним из 4 учреждений культуры Новгородской области, включенных в программу обновления. Всего на ремонт всех объектов направят более 260 миллионов рублей. После реконструкции в здании появятся современные комфортные пространства для занятий творчеством и досуга, обновленные залы, доступная среда и новые возможности для местных жителей. В субботу на улице Ломоносова снова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильная площадка позволила жителям быстро проверить важные показатели без записи и очередей. За день специалисты приняли 24 человека. В экспресс-формате можно было измерить давление, уровень сахара и холестерина, оценить состояние легких и зафиксировать вес, а также получить краткую консультацию. Медики делают ставку на простую и регулярную профилактику. Даже базовые замеры помогают вовремя заметить изменения в самочувствии и при необходимости обратиться к врачу. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12+.

В этом городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском районе стартовала неделя безопасности дорожного движения. Первое занятие в автогородке на базе школы номер 2 провели для первоклассников из школы номер 1 имени Аверина. От автоинспектора ребята узнали правила поведения вблизи дороги, во дворах и на остановках. Им рассказали, как правильно ездить на велосипедах и самокатах, вести себя в автобусе и автомобиле. После теории – практика. Дети примерили роли пешеходов и пассажиров, переходили дорогу по знакам и светофорам, дожидались автобус по всем правилам. Главной темой стал маршрут «Дом-школа-дом». Ребята потренировались безопасно двигаться по улице, в том числе по краю проезжей части, там, где нет тротуаров. Каждому вручили световозвращатели. Им напомнили, почему они важны в темное время суток. В Валдае в 9-й раз прошел фестиваль народного творчества «Звонкоголосый Валдай». Он открыл традиционные дни колокольной славы. В этом году праздник переехал с площадки у Царь Подковы на центральную площадь города и сразу зазвучал по-новому. Над площадью разносился колокольный звон, а пространство наполнилось красками народных костюмов и узорами ремесленных изделий. На сцене выступали творческие коллективы и солисты, песни и танцы складывались в единую историю о любви к родной земле. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава Валдайского округа Юрий Стаде. Он отметил, как важно беречь и развивать колокольный традиции. Яркой частью фестиваля стала выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и серия мастер-классов. Каждый желающий мог попробовать себя в народном ремесле. Едровский дом культуры ждет капитальный ремонт. Работы пройдут в период с 27 по 29 годы по национальному проекту «Семья». Он стал одним из 4 учреждений культуры Новгородской области, включенных в программу обновления. Всего на ремонт всех объектов направят более 260 миллионов рублей. После реконструкции в здании появятся современные комфортные пространства для занятий творчеством и досуга, обновленные залы, доступная среда и новые возможности для местных жителей. В субботу на улице Ломоносова снова работал пункт здоровья в рамках губернаторского проекта «Здоровая семья». Мобильная площадка позволила жителям быстро проверить важные показатели без записи и очередей. За день специалисты приняли 24 человека. В экспресс-формате можно было измерить давление, уровень сахара и холестерина, оценить состояние легких и зафиксировать вес, а также получить краткую консультацию. Медики делают ставку на простую и регулярную профилактику. Даже базовые замеры помогают вовремя заметить изменения в самочувствии и при необходимости обратиться к врачу. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12+.

Бодай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: музыка.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.